0: ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱤᱠ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱮ ᱫᱟᱪᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱚ ᱞᱟᱝᱜᱟᱢ ᱵᱨᱤ ᱴᱚᱱ ᱪᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱤᱡᱚᱝ ᱫᱮᱛᱟ ᱡᱤᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱛᱟ ᱱᱟ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱟ ᱠᱷᱤᱱᱛ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱤᱡ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱟ ᱧᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱜᱞᱢ ᱛᱟ ᱱᱚᱢ ᱪᱟᱨᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱨᱤ ᱠᱷᱥᱚᱢ ᱵᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱫᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱚᱱᱥᱢᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱜᱤᱡᱤ ᱜᱚᱠᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ ᱟ ᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱣᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟ ᱠᱷᱛᱚᱯ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥ ᱢᱤᱪ ᱠᱷᱱᱮ ᱪᱟᱥᱤᱠ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟ ᱥᱤᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱚᱣᱩᱡ ᱨᱮ ᱱᱚᱨᱪᱤᱠ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱱᱟᱝᱜᱢ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱩᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚᱵᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱤᱡᱚᱝ ᱪᱮᱭᱚᱠᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱥᱤᱨᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤ ᱪᱮᱯᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱟᱝᱠᱷ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱮᱥ ᱟ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱜ ᱪᱤ ᱚᱠᱮᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱭᱨ ᱛᱟᱥᱟᱵᱤ ᱱᱤᱵᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱤᱵᱩ ᱢᱮᱱ ᱚᱠᱮᱥ ᱫᱩ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤᱵ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱᱫ ᱤᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱵᱟᱠ ᱥᱚᱝᱱᱮ ᱱᱚ ᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱤᱱᱫ ᱛᱟᱱᱫᱤᱥ ᱛᱮ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱯᱟᱠ ᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤᱜ ᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱛᱩᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤᱵ ᱞᱟᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱠᱟ ᱞᱟᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱢᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤ ᱪᱮ ᱯᱨᱛᱟᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱝᱤᱥ ᱛᱟᱱ ᱚᱠᱮᱥ ᱢᱤ ᱴᱩᱜ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱡᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱩᱪᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱩᱪᱤ ᱛᱟᱠᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤᱥ ᱤᱡᱚᱝ ᱡᱤ ᱜᱩᱜᱟ ᱟ ᱟᱨᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱚᱢᱩᱱ ᱡᱤ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱤᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱯᱤ ᱪᱮᱛ ᱤᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱱᱤᱥ ᱢᱟᱨᱤᱥ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱚ ᱯᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱱᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱨᱟᱡᱩᱜ ᱫᱤᱜ ᱜᱩᱜᱟ ᱠᱮᱥ ᱩᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱤᱡᱚᱝ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱤᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱛᱮ ᱪᱤᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱤ ᱢᱮᱥᱮᱜ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱢᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱭᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱩᱪᱤ ᱢᱟᱨᱤᱥ ᱛᱮ ᱱᱩ ᱜᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱩ ᱩᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨᱤ ᱡᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱞᱟᱥ ᱪᱷᱩ ᱡᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱮ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟᱥ ᱥᱤᱨᱩ ᱤᱪᱤ ᱤᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱮᱪᱤᱞ ᱦᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜᱥᱤᱞ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱮᱥᱩᱜᱩ ᱟᱞᱩᱝ ᱜᱟ ᱤᱜᱥᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱟᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱣᱟ ᱫᱤᱜ ᱠᱩᱨ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱚᱯᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱝᱨᱟ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱫᱷᱩ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟᱝ ᱤᱥ ᱫᱮᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱟᱝᱟᱢ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱᱨᱤ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱤᱨᱩ ᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱨᱢᱩᱨᱩᱝ ᱜᱚᱯᱤ ᱛᱷᱟᱱᱢ ᱫᱮ ᱡᱤᱞᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱜ ᱠᱟᱝᱭᱟᱝ ᱨᱚᱣᱟᱡᱤᱠ ᱟᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱩᱜᱟ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤᱝ ᱴᱩᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱ ᱜᱚ ᱧᱮᱝ ᱠᱷᱩᱞᱩ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱤ ᱥᱤᱥᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱥ ᱥᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱞᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱᱪᱤᱜ ᱯᱷᱚᱵᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱨᱟ ᱯᱷᱚᱵᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱞᱩᱜᱨᱟ ᱱᱟᱝᱞᱩᱠ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱤᱡᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱨᱤᱥ ᱤᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱢᱤᱜᱡᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱝᱥᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱢᱮᱞᱟ ᱪᱤᱱᱡ ᱢᱟᱨᱤᱥ ᱯᱷᱚᱵᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱨᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱠᱞᱤ ᱪᱟᱵᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱮ ᱟᱡᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱤᱨᱤᱥ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱨᱢᱵᱩ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱮᱥ ᱟᱱᱫᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱠᱥᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱤᱨᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱮᱴᱟ ᱟᱝᱩᱨᱟ ᱟᱭᱨᱟ ᱥᱤᱨᱤᱨᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱵ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱯᱷᱚᱵᱴᱟᱝ ᱞᱮᱪᱤ ᱠᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱪᱷᱟ ᱟᱭᱩᱠ ᱛᱤᱢ ᱛᱮᱠᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱡᱩᱨ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮᱱᱤ ᱟᱜᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱩᱠᱷᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱞᱟ ᱵᱟᱜᱱᱤ ᱟᱡᱤᱱᱩᱨ ᱞᱚᱝᱪᱩᱠ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱣᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱱᱮᱥ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟᱝᱢ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱦᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱯᱠᱮᱥ
1: ᱡᱟᱥᱤ ᱫᱮᱱ ᱵᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱵᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱠ ᱜᱷᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱤᱢ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱞᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱵᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱡᱟᱦᱤ ᱥᱴᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱥᱴᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱟᱜᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱛᱟᱫᱤᱢᱚ

0: Алло, не лахтыр кюзе, азбиачкцы замлиз, азбиачкцы замда, чанюнда нинсга, лика дигуну тисундина, чанюгу нинсга, нирине лигу, та лигун тарья, сангманги кэрегунын мая, ну чо инжина, чонхон лирука унр, дянчага сэнджипа унр, тарвугун чо нямгита, чо нингуза жу унр, нингуза жу дана, азбиачкцы зализ.
1: Ари, ари, ари. Конисия куну, чомхон инжина парчар, чобжи утасар, чонхон чобжи бу, мариги на пачар, на чанюмга, лохчикнада жожитх жожулакани
0: тасчиргэн чо гёзэндэ гёзэх гава хава алхтэр гёзэтке гизунум ян гёзэ хамулинэрки янза гёзэ дикаата малиунэр ян гёзэ да кичи чачингина нюхпа да кичи тисөк гёзэ сэчү тисөзэ тонш да ян гёзэх гамул дину
1: дэ
0: хызун тэнгина ян гёзэ за гамулка ян кысы сэптэлэнэ ян тиорг чэрмэк ndiara tarka sawi de tanya yan tarki yan gyuzi dikunu tankanamu yungna chaman kyang gyuzi ga kanyimu kazi kachay kamuli yungdi chunga ta
1: gyuzi kamu kakri di na dawa chikri nyeri dawa samli jari na gyuzi khchiga tka choma tunu tamo gani tsara yujirimu
0: o tamo yungna gyuzi kamu nyakhoi zangna zikhtanga gyuzi ndi jina gurmu hasa hape tankana di yanja kanyja tamang dana di jina za kakakuna dawa samli yizi tana da ngani chik Тянчала тани чухсен койдатан ти хэнсик кридиуну тисуку куна мандыш та тарка суунчи көзү тах сырпталган та ти нанорчка та мысун жусала та тумо сырптыгун тумо дан бер чыкты отуш
1: мыде деди тена а та тера ни капта горум тоне гина а жачинен кенамла че тарын тончир мамун там кынга шава чигилиги онинна мари тенде лака чиги кынунге онина дала сукпенге тенина када яп бушкынан таму тена жентер да дерингелен тенде чи думгыт тазина чукка анчи думгыт тазина чукка кадазга тонгазги ну жени самсыгна
0: я кунгынина томмон там кынга дан чили кага чечи оппа дырган учудан дурти тан да тени чалгы шон тан ну томмон там кынга мамон жукка них чачгынаш мамон жукка них чачгынада мажи намандини тиханчек лека намалиуни тркави да тангачи чымсаты сукконна жукнда мкнунун да кчом бөккөнөр да чирге лека камай да гигина жукка мамбана жукка да дионун сыңвана жукка дукана жукка лека намани сулин таргуна да тркан жук чымсаты сукконна чымсаты шигнер демри кура шигнер эскинди жо мыгычсызна да ngчи чымкангина да жа чымгынги текда е дензе гарчир маңсуга тркан ашигдета да кчи сакындыга маңсукун дихинанга данды чымозыр самсаян сачандыга маңсукун дихина чачымна саса сажи мэтэсат моё кому дюнгэ тэ янгэ чэ мансук самсэтэ янгэ чэ хигонэр янгэ чэ чачым чэнчэн тэ дэ тэ чачым тэ хэжу хэ замбах чэ дэ мажа чэ ча тэн хэ тэна тана дөдөх ба гюя на жук гюпа на жук анига самса анига тэпа мэн джэ тэ моё кому чэгэн яг чэ гэн тэ чэ памни тэ модэр мо та сансама онгэ чэ тав гэ чэ ча чэнчэн тэ дэ тэ ок ди сак кэ мэмэн самро тэ дам мажа тэна та ян пэ нига та чэм кэна самчруу нэ тэ мос кэн гэ тэ мос гэ
1: чэ Монтон жозыг чука.
0: Ари, монтон жозыг чука да. А, чи мансык, мансукка самсы чым озырды. Качу салада ди тачсен оң жо. А, маман дырқа. Тырган тымо танка тымо озыныр.
1: Та малук к лени сусуг, лестан сусуг ла кане окума.
0: Ари,
1: чым кай он да тыг лекали да уну тымо юнер.
0: Ари, танг чи чым кан ян кечи зам басыр. Ни тачын гына шадан маман дырқа зи. Танг чи тада маман дымдыққа, маман дымдыққа то, маман дымды казан чи чым кана нингу аньё. Та тэндүдэн дэ кня ингё та дэонэн гэ гапониш онча та нгэчи чымкэн гэ кчо чымкана ви дэ тэ та кчо нгэчи лисепа гэ нам ликаэн гэ кчо нам лика тэ нгэчи нам чу кчо нам чу та кчо чымкана тэндүдэн
1: та мамардын ба
0: мамардын ба тэндүд дэ тэ та нгэчи нгэ
1: тэндүг гэ ни онэр
0: тэндүд ба ни ю
1: ти ханчэни тэндү май ба дицу дицу гэ нга кэргэ гэнхо на бочу тэмо юнэр
0: о тэмо юнэш та тэндүдэн на нира тэмо гэ гэнхо на ви на чхно тэмо нингэ дэ чхажи тэмо дэ ю та тэндүд нэнига кэни да гютэн дэмжиг да кай лхпэрт ди засан ор гэдэг нь да чачм чанга шатна да засан маргын тухай тэнчэг да гават го жижиг жижиг да гава чэг чэг сэйг босуна чэг сэйг соа не па чэг мо кчин дэмжиг го кч шатна өз шэ шэ тэг шатна анигин гава да жичэм тон жора да кэнига rāng sāga tā tānglēng jūs kua zhā, dāmzhī kī kī tānglēng jūt khu nī, sī kā hān tōkwa. Sōhā nyamnyūng nā chukwa tā, chansukwa nyamnyūng nā chukwa nā, nyamnyūng jā nāmbā nā tī chukwa tā, kī lō sō tāng tī nā kī chā nā nā nā jūgu mū. Yā ngā chī rā līndir kī sān sā, dī kā

Я начинг жобосо чезо цумаг хисэлтара начинг шипи гацк татан ленцэн дэн занкр дэриг вза даватан вза лхба вза басан жиг шэчуг чэцулар ngатан канма чини чэцу чэкуара татан шэкиога Дэна шкап тхунде цуны унжина лоучан юу нэг жобо чунчун цумар цуна ян лоушэг гонсанг вашгавндари Тэна жопа чунчун ци дэрэнга лобшэг гонсэнг дэцэл нэгэ чула ачи дэнгнямдэ лобшэг гонсэнг зэга шчипузгэру тэбэй джахим вэндэнсэ. Я начин шчичгцо дэна дэрэнга залхбэй нэнгэ начин шбээр гацэл тасан лэнсэн дэг нэнга ачи нхаржинда жопа чунчун цэр чоки джэнжэрг цанба дэн тиба гарчэг цанба рэгбэй гаркунг цанба чи цанба чунгэхсэм гэжгэшэй ил. Дэрэн гэ чоки тэгэнжэр гэ цанба чангундаг нэнэ цорхун уоркэл лунчэн гэ улэнцэ гэ нэнэ ян чэдэ жопо чунчун цо гэ лобшэ гэ гонсэн гэ лэхчээсэ гэдэгшэ юну гэ шилэн хэмэ инжэна. Жопо чунчун ламу ян зум гэ лэнэ гэ яла сэнгэсэр гэ нэ гэ шилэн хэмэ дара дэмэн дарун лобрэ жима чунчун пэнцхо жума гэ лэнэ гэ сэргу нэлгу сэр гэ нэ гэ шилэн хэмэ дэнэ гэ ян. Дэгэн шэнэ дэрэн ཡང ལས ཐགས ཐགས ཐགས ཡོས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས ཐགས མིག ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས Ачи ян жопо чунчун цепсен нүгэ штамчил рэнни лайан янжу ел. Рэгбэй гаркунгэ цанба чунгэндэгэ нэнгэ гансу мэрэгэ хуэчэн кэнэ хуэчэн нүгэ вэмэр жангбэй чангэг сэргэ нүндэгэ нэнгэ ачи ян жопо чунчун цэрэ хтонэнгэ мэцэй штатэнгэ гэнлэй галчэй сэнэ ནས ཁས ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Yasam Kalanji, Tarta Tirangalits in the Tamba, Tangbo, Sosunki, Selanga Tambandina, and Yasiki Jil, the Gunta, and Samjur Shiva Nams in the Tiranga, Sosunki, Selanga Tambandina, Ada Siu Nugam Juninjina, Gan Shkabs and Sarjin, Tagalam Sunishena, and the Gansu Sansin Kalor, and Strong Kalab Santerzon, Amtulor Gi, the Sandik Hobjag, Nandana Girgin Gishalin Namsimba, the Tabas Tirangalits in the Jilti, Tatu Saptiv Sarwa. Дертинг ген кирге чатвах сарва яна кирге таптвах сарва анда лыгылинг чунда на нямнюн жергири ю жерсам кытыгы самлу жеризик чаты ганлык кирге самцыл дейчи нян жура дедин сурды тачу бир нам языкым чалдын го жерим ди чуна хзуу г мыгса г маңзынды ата товчунура хамамданды жижи гачинди Samchil data was kritina, young a musiker come dug a kerger, runga, sam loo in a chuck, gun chun in a chuck. Danita, tojun rab, jam jin the churjin denga, shaggy yonri, jendang, langa yonri, chinabaga, katoni tom, babgy yonugun, chara young deji, ganander, manger titana, tila tirtinga deji, tornara, young gojer sam kritina, young hanchikachu, music, joan the chus, music a kerger, sam loons in her tongue. Дэхин чуртын зэрэг гэж хандын галчиваа зин би чаний дэг кэргэл хуцуулгалын гэж хунаа яа ч нямнын зэрэгри пансынла жэриг цад шэч ялангж юу катина дэрэн гэл эцэн дина да тэн дартай и чони чу кабдай жил дэ наян дэртэн гэ карнын рангвзэн дан дэн дэртэн гэ рангран гэ нямнын самлу жэриг цад кабдай ежи сэр нэ юна ч үлэзэн тагтын кэн гэ ркэлэм дэ капр тунга хура чу дана дартай ч үрн ис дэрэн гэ ркэнэн гэн кабзан сангжин дэ нис кэлэм дэ ла кабдай жил Я гана демо.
1: О, демо, демо, чё демо?
0: Демо, демо.
1: Mm-mm.
0: Я тани гана, ngak chik gongsang chik chik chik bozo ayongta.
1: Ayongta, ayongta.
0: Nga so yuk wazi tanga.
1: Mm-mm.
0: Я шаг. Я тани nga chu thorin jir kile cheng gilam di dan si dali nga chu ga rewa zik shiati na nga chu ga reta maaf chaga terang tanglin dali terang ningkong kabdai chigo gorkum dufshinu kwa chan chie ta ngak chik gongsang ara naap zi ni tzigi zin dika maaf chiga arkaar ka yo.
1: Tani
0: kwa chan chie ta. Re tani gana niya ta ngis kabdai gana nga si ju ilti naf chir na chu taja chi thopchuk na ba thopchan jogo nugu jirim tani thopso nyongo nugu gorum dan tartig na chi miyazig chung ju gi chie ta yin siko nu da thopchung thopchil tani natsuk da gan tartig na miya yu qa zik jif singi ju gu chandin bab ga yuk di dang na ta khwe tili ju gu gorum di chu ni yin jindang ga thabdib tang ga khipsha li hanchi ga jik thomar ga kar ga samlu ga chand ta kar ga jachi thopchung tang мамжинг гэрэмбан данаа нуг толцоогоор гам сонвш яжина дан жигтэнг гэр гэр лгни блан турина чук дэнзэн гэ энжилина чук зэнгэн жиг дуглас уга гэ чанди ринги ян жи гала гансм гэ гэргэн на бара хамана ба тамчиг гэр гэр кала толцоо гэ чонди сигони жигони гап тогто мөз гэр хитэ дана та гэргэн на ба гэ толчиг жэрэм датан утан би хоманам гэ самлу дан гэнвчил дэни та кэр сузуг ян жи гэрнги мцэг лам сугн дэ жи гомба ян тагз гэ зина тэр та ян гала гансм гэр ранга жи ян таг бин дэ хин зэн танз гэ ян бирэн танг таваз чахан жиг жүг ганкер чи чехит гэрген амбаг чага лан ону мцэг гэрген амбаг ганкер ян рес авч зэрэг дэдэна та гэрген кэрг лгэлэн нямнюнг чүндэни та ян чу дзу тувсу тун тун тун хөт тун ов джимпи ди пансна нямжи гэ тувсу тун тун дзу капдас гина
1: аре ре го та го та тэна томэр ди сонго жанд ханг Nadi kerja ke koskap dahla awa serdik je serta kodik siar ni antuk awa ni kawin sih ya.
0: Oh ya, kena.
1: Ah, tni tarang ni thora sih ke kori tetapi tak kerjaan je zingin zing kerja ini bicani. Ah, kau na juga cawat tentang sambil kerja kaca kuni sih na. Ah, tu tak na gelu biar ke siawi sugre. А гэлэг кэ чаяр кэ шага то нэг а мэжэ лэхчон дэ нан даг тэни а бусу а самлу юн зэпт дэ нан даг тому дэ а нанг сод дэ мо
0: жи
1: ан тэн да на ти шгни нара анари якв гэ цон дэ си чи бэнгэ нара а ти рэ сэри чонгу чэ чи дэн би чэн сэ гранд гэ

Я, Тар нахтигра нахтига консынг варкымды царини шыра лицуга сигну гы нин таң порела ячена би деринг семтүр чимсгри нахтига консынды чепуг юқасы ойонта демо гөрчепуз болонна яна деринг лиркан дейин ргарнын ра жорнын семхи кишиг ёчри жена Нарцигда нарцуд ичинди нарцуласиг нуг жобоёя яджачи толтугнан би чона датынга гонсынгар камди рансарын юусунгадали рынга лугваниг афтени лирка чергизга сигёна аю нарцуглияч музгшига ятны нарцуд ичинг гонсынганда дынфтан би да ян рынрынга чигер гаргар чичил фтоса соса ртиса Кам таңму, сэм яңму, зоғайынғы сонсайын чызгию. Датынғы гонсан дейркапгы тенан бағы лғайын чымызгырия. Редігі тенан бағы таңды гонсанғы тонты нюңырғынды нямчылы шел самны юнайын, дерінгі ғычу лейцін тақтың кынғыр кілімді кабырынғы дәлі чу кабдайына чуқы. Денан самдыны дерінгі лейцін денаға говдігші енуғы нұңдынды самчырзгил. Дерінгі лейцін денаға Говжу юнзгэ цанчун ганиё цамба дэнбу ина лусун кижэх шалнгра цамба ганива лургэн рамбэдэн гайин дина тэрэнг лусун кижэх шалнг цамба диннга тачу даркв лувдв хсарванд гэнмэнзг тэнмэн саржирси дэ та цамаг лгэлэн шун юнртэг лувдв сарва гэж чатв гэхгөрнийн гэргэн амба цунушэ наранг нямнюн тэнтэн би ранг тун тим нюнрг тэнв жэпи та самцл жэргри юлс жэрисамк Тэгэ нямнюн жэриз гэ цэдэ дэрэнг лэцэн динага чу лувдв сарва гэ чатв гэхгөрндэни кабдазги жигэл дина дэрэнг лэцэн татун кэн гэркэлэм ди чэд данси юну гэркэмжэнэн жина гэн кавзэн сэнгэржигэн тэгэ гэнам цунушэна та пайл дормэл торжи гэ чартуг ба амчугса чанда гэр дэни та лувжа рэмжин жэмди дартаэн жина Гансу сэнгэн ганлууур гэрэн арчун кэлэп сэнгэр зун амчуг лургилэг сэгэндэг лувжи да мамжэн гэрэн бандана акай гэргэн гэ шалинэн авжэн ба Дэртавас гэрэдэг дэрэн гэлэмдэйшиг дэли гэнлэг чу лувчил тавлымдан дэни лувдэв гсарваг лувчил тавлымдан фтэн би да лувчгунан баг гэрэг самлу гэмчил ла сухуаг сурчун зэна чухандэг гэрэг лувсухтун тавиян чэсг юг Лувсухтун тэнг нябндэн рнгэдэн вжэпи нямнюн юн мангбуз гэсэгнюн ючэрэдэна нямнюн шэсг юг Тэнгэ тэнэ кабдай чуэлтэнэ цамбаа нэ лорган рамбэ дэнгаа гэ цамбаа нэ нэнгар нэржэн жэч нэн кунаан бэ кабрэндар нэлэн ила Тэна дэрэнгэ лэцэн дэ нэнгаа говрэг шиу нэг нэнгдэн дэр тавэс гэ нэнгдэн дэртэнгэ гоны Янш кабдэнгэнгэ чуэлэцэн татунгэнгэ рэглэм дэ шиги рэглэм дэ кабрэдан жуг

0: чим тор туй дөт хийх зоорая.
1: Нирея.
0: Тэгэн соната томи талгыт сомчи хятавдга я. Ранге цорадыра самжиг сарвазинг зэнинго.
1: Нирея.
0: Тэ мартагда лобчи лобтен чи чөтсөнгөндө дади талгы нива таны татун там тот тетсүмдэмө.
1: Нирея.
0: Тэгэн дөтан дөт сомби кыркэ талгы таны на жишек талгы на на намсаг хаттэг танг талгы на ди танд сомби талгы нива т ᱟᱨᱛᱚ ᱪᱷᱩᱫᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱪᱮᱢᱛᱚ ᱛᱚᱝᱜᱱᱟ ᱦᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱫᱨᱮ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱦᱟᱨᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨᱮ ᱮᱠᱮ ᱮᱠᱮ ᱮᱠᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱡᱤᱥᱚᱜ ᱡᱤᱥᱚᱜ ᱜᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱛᱚᱱ ᱦᱟᱱᱛᱚᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱯᱴᱚᱯ ᱞᱟᱯᱴᱚᱯ ᱜᱤᱱᱤ ᱚᱥᱚᱱᱫᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱚ ᱚᱨᱚᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱚ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫᱜ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱱᱮᱛᱨ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱪᱷᱩᱜ ᱫᱚᱠᱮᱭᱟ
1: ᱨᱤᱡ
0: ᱫᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱷᱩᱫᱜᱮ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱚᱜᱫᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱴᱚᱛᱷᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢᱡᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱞᱚᱢᱤᱭᱮ ᱠᱟᱭᱜᱞᱟ ganthir tingi ni jangwa khona tamza mayin ba kai ti la tonha phese ta kai ke rintha ta de na kai ke chaje de na tugta rang ge jer shok thab ge chiz gunra samjig zge sari cha gunra
1: je
0: te ta nguma jang ge girge rang ni ta le jang ge le jang ra phoma tham chen na te ta yo chog de che ge nguma jang ge jok te ge ne jog ni yo na Lhoma tamchen ji kai ga khik jok no ti sushon no ta xie ga chik mandag.
1: Riri.
0: Ke niwa mwen tamu. Tani samba mwen ni tani ngi khichig ta thaptif ta laga ta ni xie jyoyungo.
1: Riri.
0: Tani da tarti chi kontu chwa tongi na na thaptif chasik sarwa ta na ta thaptif sarwa ta tante khabda yutain thari.
1: Riri.
0: Tani da ngon cheng ga thaptif diklik ta ni ᱡᱟᱨᱩᱢ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱚᱜᱮ ᱰᱤᱜᱞᱤᱜ ᱛᱮ ᱨᱟᱢᱚᱛᱮ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱢᱚᱪᱮ ᱚᱡᱩᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱨᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱮ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱠᱟᱢᱮ ᱜᱨᱤ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱟᱱ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱠᱮ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱡᱚ ᱠᱮ ᱡᱚᱠᱨᱤ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱤ ᱡᱚᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮ ᱰᱤᱜᱞᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱨᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱚᱜᱮ ᱫᱮᱱᱥᱚᱜ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱝᱩ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱥᱚᱵ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱰᱤᱜᱫᱮ ᱡᱟᱠᱟ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱥᱚᱵ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱫᱮᱡᱟᱠᱟ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱠᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱠᱚᱨᱪᱩ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱛᱮ ᱠᱮᱨᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱤᱨᱚᱝ ᱥᱟᱝᱪᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱥᱚᱵ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱵᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱨᱟᱠᱥᱢ ᱛᱚ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱛᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱨᱟᱢᱚ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱤᱜᱞᱤᱜ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱚᱜ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱱᱛ ᱭᱚᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱛᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱱᱛ ᱭᱚᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱦᱚᱠ ᱦᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱨᱚ ᱛᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱠᱤᱢ ᱠᱤᱥᱤᱱ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱥᱟᱜᱱᱮ ᱜᱮ ᱞᱚᱢᱪᱟᱝ ᱞᱟᱢᱪᱟᱝ ᱞᱚᱯᱛᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱤᱛᱚ ᱧᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱠᱨ ᱠᱮ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱨᱤᱪᱤᱱ ᱱᱚᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱩᱝ ᱚᱠᱴᱚ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱝ ᱢᱚ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱥᱚᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱜᱱᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱨᱟ ᱪᱚᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱪᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱧᱟᱫᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱜᱮ ᱰᱤᱜᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩ ᱡᱮᱨᱚᱣᱟ ᱥᱤᱢᱮ ᱠᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱥᱤᱥ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱜ ᱨᱮ ᱢᱚᱛᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱡᱮᱢᱥᱮ ᱟᱱᱠ ᱫᱮᱱᱥᱚᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱮ ᱧᱟᱱᱛ ᱱᱫᱟᱜᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱦᱟᱜ ᱩᱢᱩᱫᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱫᱮᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱨ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱱᱮᱪᱚ ᱩᱱᱫᱟ ᱥᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱥᱟᱜ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱱᱚᱠᱥᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱠᱷᱩᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱜᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱜᱟᱱᱭᱟ ᱛᱚᱜᱛ ᱯᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨ ᱪᱟᱢᱵᱚᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱨ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱨᱢᱚ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱡᱤ ᱦᱚᱸᱫᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱮᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱨ ᱢᱮ ᱥᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱜ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱭᱮ ᱥᱟᱜ ᱦᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱭᱮ ᱥᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱪᱩ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱞᱜ ᱦᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱭᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱭᱮ ᱥᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱜ ᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱟᱜ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱡᱮᱢᱥᱮ ᱪᱤᱜᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱨᱤᱪᱤᱨᱤᱝ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱜᱤ ᱜᱤᱞᱚᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱨ ᱫᱮᱨᱟ ᱱᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱚᱱ ᱟᱱ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱣᱩᱱ ᱯᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱜᱨ ᱠᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱫᱤ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱞᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱨᱤᱪᱤᱨᱤᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱮᱢᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱞ ᱠᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱨᱮ ᱛᱷᱤ ᱦᱩᱨ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱟᱝᱨ ᱦᱭᱟ ᱛᱷᱟᱜᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱥᱤᱥ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱚᱠᱚᱢᱚ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱤᱨᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱤᱥᱤ ᱪᱮᱛᱨ ᱥᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱚᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱟ ᱤᱯᱤ ᱪᱮᱛᱨ ᱚᱠᱟ
1: ᱡᱮ
0: 이시 계속